0: Оксана?
1: Да.
0: Мама дома?
1: Сейчас позову.
0: Нет, не надо. Скажи, что я не понимаю.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышения температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
3: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.

0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
2: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
5: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: роднее. Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Фудгарден.
1: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
5: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55. 35, 33, 34. 35, 33, 34. И Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-16.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Для защиты пенсионеров от мошенников следует принять комплекс мер, который включает в себя как техническую настройку гаджета,

0: клиентов, так и регулярные беседы о рисках. Почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год. Например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия. Это допустимо, если работник уже отдохнул не менее 2 недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок, нельзя работать годами без отдыха, подчеркнула она. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию. Для защиты пенсионеров от мошенников следует принять комплекс мер, который включает в себя как техническую настройку гаджетов, так и регулярные беседы о потенциальных рисках. Следует объяснить пожилому родственнику, что звонки от сотрудников банка, соцзащиты или попавших в беду родственников – это распространенные схемы обмана, отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Ольга Чирикова. Отдельно, по словам эксперта, важно отследить безопасность аккаунта на госуслугах, в том числе следует установить на портале сложный пароль и двухфакторную аутентификацию, оформить запрет на действие с недвижимостью, а также предупредить владельца о том, что никому нельзя диктовать никакие коды подтверждения. И в завершении выпуска почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. Это показал опрос Суперджоп. О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 28% офисных работников. Большинство сотрудников заявили, что ссор из-за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в компаниях, где работают 15% опрошенных. Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще. 32% из них сообщили о спорах в коллективе против 22% среди мужчин. О перепалках из-за кондиционеров россияне, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывал меньше. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Черемшой.
1: Весь июль акция. Скидки на шашлык с Черемшой.
0: Шашлык новый с Черемшой.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Сделай паузу, подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34. Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208 207.

0: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Restik.com.
0: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
2: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
3: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Я больше не боюсь.
5: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
6: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
15: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
14: Прям так и написать?
15: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
14: А дальше?
15: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить? Какую комбо собрать? Какую акцию запустить?
14: Это уже похоже на нормального помощника.
15: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
16: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Совете Федерации предложили россиянам, постоянно проживающим за рубежом, бессрочно пользоваться иностранными и международными водительскими удостоверениями. Большинство родителей ожидает, что их ребенок будет поступать в иногородние вузы. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить россиянам, постоянно проживающим за рубежом, бессрочно пользоваться иностранными и международными водительскими удостоверениями при въезде в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на отзыв в правительство. Согласно инициативе, отменить предлагается действующее правило, по которому иностранные водительские права становятся недействительными через год после первого въезда гражданина России.

0: Российской Федерации в страну. Льгота будет распространяться на россиян, которые постоянно проживают в государстве, участники Конвенции о дорожном движении и находятся в России менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд. Большинство родителей ожидает, что их ребенок будет поступать в иногородние вузы. Таких 79%. Из них половина опрошенных намерены снимать для студента жилье, а каждый четвертый, 23%, рассматривает покупку квартиры. Еще столько же рассчитывают на общежитие. Это показало исследование компании Tecta Group. При этом 61% родителей, чей ребенок может уехать на учебу, допускают возможность переехать вместе с ним. Главным условием для такого решения служит наличие работы или удаленного формата занятости. Об этом заявили половина респондентов. Страх отпускать ребенка в незнакомый город отметили 42%, а 38% признали, что поступление стало бы поводом осуществить давно задуманную смену места жительства. И в завершении выпуска. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой. Открытие стало одним из самых редких. Это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог. Особый интерес у специалистов вызвал внешний вид обезьяны. Светлая кожа вокруг рта и под носом создает характерный маскообразный рисунок, который отличается от других африканских колобусов. При этом похожие особенности встречаются у некоторых видов азиатских обезьян. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня бодрит и освежает.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
0: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
2: Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
3: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня!

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОВРН 56-550-22-716.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: За памятниками. В Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе. В Демократической Республике Конго обнаружили новый вид обезьян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год. Например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия. Это допустимо, если работник уже отдохнул не менее 2 недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок, пояснила она. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию. Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, заряды.

0: Медные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила эксперт. И в завершении выпуска: в Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой. Открытие стало одним из самых редких. Это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог. Особый интерес у специалистов вызвал внешний вид обезьяны. Светлая кожа вокруг рта и под носом создает характерный маскообразный рисунок, который отличается от других африканских колобусов. При этом похожие особенности встречаются у некоторых видов азиатских обезьян. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: больше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи – это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
7: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская 63/1. Звоните 69-95-25.
8: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2.

0: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: твой Радио Ваня.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыку.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
1: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет мидий 649 рублей.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». И Ботанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-08-716.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк». Проспект Комарова, 2/2.
5: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова, 53. Мира, 69. Корпус 3. 22-го партъезда, 51-Б.
6: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Для защиты пенсионеров от мошенников следует принять комплекс мер, который включает в себя как техническую настройку гаджетов, так и регулярные беседы о рисках. Почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год. Например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия. Это допустимо, если работник уже отдохнул не менее 2 недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок, нельзя работать годами без отдыха, подчеркнула она. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию. Для защиты пенсионеров от мошенников следует принять комплекс мер, который включает в себя как техническую настройку гаджетов, так и регулярные беседы о потенциальных рисках. Следует объяснить пожилому родственнику, что звонки от сотрудников банка, соцзащиты или попавших в беду родственников – это распространенные схемы обмана, отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Ольга Чирикова. Отдельно, по словам эксперта, важно отследить безопасность аккаунта на госуслугах, в том числе следует установить на портале сложный пароль и двухфакторную аутентификацию, оформить запрет на действие с недвижимостью, а также предупредить владельца о том, что никому нельзя диктовать никакие коды подтверждения. И в завершении выпуска почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. Это показал опрос Суперджоп. О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 28% офисных работников. Большинство сотрудников заявили, что ссор из-за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника от

0: отсутствует в компаниях, где работают 15% опрошенных. Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще. 32% из них сообщили о спорах в коллективе против 22% среди мужчин. О перепалках из-за кондиционеров россияне, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывал меньше. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Лето, солнце и жара.
3: В Доброцен идти пора.
4: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен. Ура!
4: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
3: Доброцен. Значит, можно купить больше.
5: Чувство вкуса постоянно приведет

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф. Участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT-скул Омск.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио «Ваня».

Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Баня. Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55». 35-33-34 35-33-34
3: ИП Возьмите атлета! Все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания! В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета от 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9, стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
5: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38 38 04 38 38 04.

0: Прямо на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиовання.ру.
3: 12+.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: танцевать.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: В Совете Федерации предложили россиянам, постоянно проживающим за рубежом, бессрочно пользоваться иностранными и международными водительскими удостоверениями. Большинство родителей ожидает, что их ребенок будет поступать в иногородние вузы. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить россиянам, постоянно проживающим за рубежом, бессрочно пользоваться иностранными и международными водительскими удостоверениями при въезде в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект, направленный на отзыв в правительство. Согласно инициативе, отменить предлагается действующее правило, по которому иностранные водительские права становятся недействительными через год после первого въезда гражданина Российской Федерации в страну. Льгота будет распространяться на россиян, которые постоянно проживают в государстве, участники Конвенции о дорожном движении и находятся в России менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд. Большинство родителей ожидает, что их ребенок будет поступать в иногородние вузы. Таких 79%. Из них половина опрошенных намерены снимать для студента жилье, а каждый четвертый, 23%, рассматривает покупку квартиры. Еще столько же рассчитывают на общежитие. Это показало исследование компании Tecta Group. При этом 61% родителей, чей ребенок может уехать на учебу, допускают возможность переехать вместе с ним. Главным условием для такого решения служит наличие работы или удаленного формата занятости. Об этом заявили половина респондентов. Страх отпускать ребенка в незнакомый город отметили 42%, а 38% признали, что поступление стало бы поводом осуществить давно задуманную смену места жительства. И в завершении выпуска. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой. Открытие стало одним из самых редких. Это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог. Особый интерес у специалистов вызвал внешний вид обезьяны. Светлая кожа вокруг рта и под носом создает характерный маскообразный рисунок, который отличается от других африканских колобусов. При этом похожие особенности встречаются у некоторых видов азиатских обезьян. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
2: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
3: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: нужен, нужен еще.
1: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио Ваня.
1: Фудгарден представляет.

0: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-08-816.
1: Омск! Встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия – сет мидий 649 рублей. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: А тебе никто не знает.

группа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Фаня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Россиянам должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе. В Демократической Республике Конго обнаружили новый вид обезьян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год. Например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия. Это допустимо, если работник уже отдохнул не менее 2 недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок, пояснила она. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию. Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила эксперт. И в завершении выпуска. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой. Открытие стало одним из самых редких. Это лишь 5-й новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог. Особый интерес у специалистов вызвал внешний вид обезьяны. Светлая кожа вокруг рта и под носом создает характерный маскообразный рисунок, который отличается от других африканских колобусов. При этом похожие особенности встречаются у некоторых видов азиатских обезьян. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 17 июля, в Омске днем возможен дождь. Температура плюс 25. Ветер западный, умеренный, 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба и будет расти. В субботу без осадков и повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Знаете, что у нас в Беларуси лучше? Картошка, колбаса, трактора, да теперь и Белджи. Мне официально докладывали, наши Белджи – это не какие-то заморские суррогаты. Наши белорусы сами все собирают по полному циклу, и гарантия будет 5 лет.
6: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и подарками на выбор в «Антикор-сервис». Волгоградская, 63/1. Звоните 69-95-25.
7: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Пускай на улице жара. Вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
10: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
11: Солнце, пляж.
12: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
12: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27-29. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
11: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
1: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие панды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк», проспект Комарова, 2/2.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27-29. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни ожидаются дожди.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
2: Реклама на радио «Ваня».

0: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
2: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россиянам должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе. В Демократической Республике Конго обнаружили новый вид обезьян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней. Однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год. Например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия. Это допустимо, если работник уже отдохнул не менее 2 недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок, пояснила она. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию. Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила эксперт. И в завершении выпуска. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой. Открытие стало одним из самых редких. Это лишь 5-й новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог. Особый интерес у специалистов вызвал внешний вид обезьяны. Светлая кожа вокруг рта и под носом создает характерный маскообразный рисунок, который отличается от других африканских колобусов. При этом похожие особенности встречаются у некоторых видов азиатских обезьян. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
3: Пускай на улице жара. Вам в меховой дизайн.

0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27-29. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни ожидаются дожди.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Мельничная 134. Запись на тест-драйв 291-911.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
2: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9, стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Нужен склад? Сделаем. Ангар или навес? Смонтируем. Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам. Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
6: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Вопрос об отмене единого госэкзамена по обществознанию в России не рассматривается. Почти треть опрошенных самозанятых категорически не готова регистрировать индивидуальное предприятие. Аналитики выяснили, какие причины опозданий называют сотрудники и что на самом деле стоит за этими объяснениями. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Вопрос об отмене единого государственного экзамена по обществознанию в России не рассматривается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сохранение экзамена связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на ряд специальностей. В частности, этот предмет остается одним из базовых при поступлении на направления, связанные с юриспруденцией и правом. С 1 сентября 2025 года предмет перестали преподавать для учеников 6-8 классов. С 1 сентября 2027 года обществознание будет преподаваться только в 9-11 классах. Почти треть опрошенных самозанятых, 30%, категорически не готова регистрировать индивидуальное предприятие даже при превышении годового лимита дохода в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Еще 39% рассматривают переход, но сомневаются в его целесообразности. Доход 15% участников опроса уже превысил установленный лимит, либо приблизился к нему. Главным препятствием для регистрации ИП 44% респондентов назвали более высокую налоговую нагрузку. Самозанятые платят налог 4,6%, а индивидуальные предприниматели от 6 до 15. В финансовой и страховой сферах этого опасаются 65% опрошенных, в индустрии красоты 62%. Еще 36% самозанятых останавливают необходимость вести бухгалтерию и риск получить штраф за ошибку. И в завершении выпуска аналитики компании «Стахановец» выяснили, какие причины опозданий называют сотрудники и что на самом деле стоит за этими объяснениями. В гибридном формате работы зафиксировано 58% всех случаев задержек, однако только 22% из них коррелируют с объективной транспортной ситуацией. При этом жалоб на пробки в пятницу утром на 35% больше, чем во вторник, хотя дорожная загруженность в эти дни практически идентична. Классическое оправдание часто используется как социально приемлемое объяснение, а не отражение реальности. В удаленном формате статистика еще более показательна. Причины технического характера или бытовые обстоятельства, проблемы с животными или детьми составляют более 40% задержек выхода на связь. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: фильм. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Две приятные новости у меня. Совсем немного времени остается до грандиозного шоу «Дискотека СССР». 1 августа приходите в Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. И уже сегодня в звездном часе с 17 до 18 в нашем эфире слушайте интервью со знаменитой певицей Ингрид, которая также примет участие в этом шоу. Приятная новость номер два. Это, конечно же, игра «Угадай фильм», в которую предлагаю сыграть уже сейчас. Правила неизменны. Включу отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас современная российская кинокомедия. Давайте послушаем.
1: «Угадай фильм».
2: Я, во-первых, поздравляю вас с выходом в финал. Расскажите, как вы отпраздновали это?
3: Отлично. С девчонками и соседом до 3 утра куролесили.
4: Подождите, я же не пью.
3: Мы без спиртного куролесили.
2: С девушками?
3: С дочками, с соседскими. Мы вместе...
2: Музыкальный альбом на студии записывали. Ваш первый музыкальный альбом?
3: Ну да.
0: Если вспомнили название этого фильма, звоните, звоните, звоните. 325-696, код города 812. Победителя сегодня поощрим фирменным шопером от радио «Ваня». Отличный летний, да, в общем-то, внесезонный подарок. Удачи!
1: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27-29. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июль выгодная цена на охлажденное мясо индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
2: Лето, солнце и жара.
3: В Доброцен идти пора.
4: Нужно срочно закупаться.
2: Едем в Доброцен. Ура!
4: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
3: Доброцен. Значит, можно купить больше.
5: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио Ваня.ру.
1: 12+.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: фильм.
1: Итак, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Как всегда, приятно вдвойне или даже втройне делать это в пятницу. Всех с окончанием трудовой недели, с наступающими выходными, которые в Петербурге обещают быть жаркими. Дозвонилась к нам сегодня Марина. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Марина. Уверен, что вы знаете название этой картины, но прежде чем вы его скажете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Я, во-первых, поздравляю вас с выходом в финал. Расскажите, как вы отпраздновали это?
4: Отлично. С девчонками и с соседом до 3 утра куролесили.
5: Подождите, я же не пью.
4: Мы без спиртного куролесили.
3: С девушками?
4: С дочками, с соседскими. Мы вместе музыкальный альбом на студии записывали.
3: Ваш первый музыкальный альбом?
4: Ну да.
1: Итак, Марина, внимательно. Что же это за фильм такой?
2: Это фильм «Дублер».
0: Угадал!
1: Это фильм «Дублер». И кто там кого дублировал?
2: Александр Ревва сам себя дублировал. Стас Михайлов только наоборот, да, был такой персонаж?
1: Да, вот. Михаил Стасов. Потом исполнитель, кстати, даже в суд подавал после выхода этой картины. Действительно, Александр Ревва выступает в 3 ипостасях. В роли, значит, звезды Игоря Успенского, в роли недотепы по имени Сева и, собственно, в роли того человека, которого мы с вами уже назвали, Михаила Стасова. А мне лично еще, знаете, что, Марин, понравилось в этой картине? Там очень много так называемых камео. Если вы помните, самих себя сыграли Дмитрий Дебров, Валерия, Иосиф Пригожин, Игорь Верник, Филипп Киркоров и Батишта был такой исполнительный солист группы «Бандерас».
2: Ага, точно, да.
1: Мариночка, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от «Радио Ваня». Спасибо вам за звонок. Хороших выходных. Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Привет передаю всем петербуржцам. Хорошей погоды и хороших выходных.
1: Ура! Спасибо. Хорошего дня.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай за.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие». ООО «Сибпроцентр».
1: По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27-29. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни ожидаются дожди.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: За вкусным хлебушком иди с любимою, за мясом свеженьким для шашлыков.
2: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие». Реклама на радио «Ваня».
4: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
2: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Тополиный пух. Жара. Июль.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Привет всем, кто слушает радио Ваня. Друзья, сегодня в пятницу в Петербурге плюс 23 градуса. Завтра ожидается повышение температуры воздуха аж до плюс 27. И что же отмечать в такой день? Вы не поверите. День рождения кондиционера. Это не шутка. Именно такой праздник отмечается сегодня, 17 июля.
0: Пятое место.
1: Понятие «кондиционер» возникло в 1815 году, когда француз Жан Шабанес получил английский патент на способ кондиционирования воздуха и регулирования температуры в помещении. На практике идею воплотили спустя только 87 лет. В 1902 году доктор инженерных наук Уиллис Керриер сконструировал первый в мире промышленный холодильный автомат по специальному заказу Нью-Йоркской типографии. К этой дате и приурочили праздник.
0: Четвертое место.
1: Первые тесты проходили в кинотеатрах. В 20-х годах прошлого века компании стали устанавливать кондиционеры в залах, чтобы летом привлекать людей прохладой. Это даже повлияло на киноиндустрию. Маркетологи стали планировать громкие премьеры на лето, чтобы зрители прятались от жары в кино. Так появился термин «летний блокбастер».
0: Третье место.
1: Много лет лидерами по продаже кондиционеров были американцы. В конце 50-х, начале 60-х годов 20-го столетия их обогнали предприимчивые японцы, которые придумали сплит-системы, которые включают два блока – внешний и внутренний.
0: Второе место.
1: Африка – жаркая страна, ну кто бы спорил. Но поскольку в ней низкий уровень жизни, кондиционеров на континенте мало. Она занимает только пятое место по их покупке в мире.
0: Первое место.
1: Есть мнение, что именно кондиционеры отчасти сформировали традицию летних школьных каникул. Ну согласитесь, в жаркую погоду проводить занятия было просто некомфортно.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Полный запрет на использование искусственного интеллекта в российских компаниях в большинстве случаев временная мера. С 1 сентября во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Парад шести планет можно будет увидеть 12 августа. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Полный запрет на использование искусственного интеллекта в российских компаниях встречается, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит процесс его безопасного использования, заявил газете «РУ» руководитель блока «Цифровой бизнес» Антон Грабаров. Причин запрета ИИ на работе несколько: безопасность данных, регуляторные требования, незрелость внутренних процессов, репутационные риски и отсутствие контроля качества. Важный нюанс. Часто запрет – это реакция не на технологию, а на отсутствие безопасной среды, где ею можно пользоваться. Полные запреты встречаются, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит свой контур. Главное при таком запрете не уходить в тень. Сначала нужно разобраться в причине, отметил специалист. С 1 сентября 2026 года во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Минпросвещение утвердило порядок действий педагогов в случаях, когда ученики мешают проведению занятий, об этом сообщает РИА Новости. Согласно новым правилам, при первом нарушении учитель сможет ограничиться устным замечанием. Если школьник продолжит нарушать дисциплину и препятствовать проведению урока, педагог получит право привлечь специалиста, отвечающего за соблюдение порядка в образовательной организации. После вмешательства ответственного сотрудника с учеником проведут профилактическую беседу. По ее итогам будет принято решение о возможности возвращения школьника на урок. Кроме того, родители ученика будут уведомлены о произошедшем инциденте. И в завершение выпуска: парад шести планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды можно будет увидеть 12 августа. Об этом сообщил руководитель обсерватории университета имени Решетнева Сергей Веселков в разговоре с РИА Новости. Утром перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре самые яркие планеты – Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн – будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или небольшой телескоп. По словам Веселкова, это явление можно будет наблюдать еще около недели, пока Меркурий не приблизится к Солнцу. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

Горячий летний привет всем, кто слушает Радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. С большим удовольствием хочу напомнить о том, что сегодня в программе «Звездный час» с 17 до 18.00 интервью со знаменитой певицей Ингрид. Это еще одна участница грандиозного шоу «Дискотека СССР», которая состоится 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Еще раз напомню, с 17 до 18 слушайте интервью с певицей Ингрид. Не пропустите, будет интересно.

0: спонсор выпуска офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27-29. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни ожидаются дожди.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на Радио Ваня.
5: Знаете, что можно купить за 1 700 000? 45 тонн картошки. Или, например, новый седан Белджи S50. Я бы выбрал второе, потому что картошку мы и сами вырастим. А Белджи — это уже новый уровень, и мы его достигли, за что всем полагаются награды.
6: Все модели Белджи с выгодой, с гарантией 5 лет и подарками в Антикор-сервис. Волгоградская, 63/1. Звоните 69 95 25. Омск.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пускай на улице жара, вам в меховой дисконт пора. Уже сейчас глобальная ликвидация пуховиков. Распродажа коллекции прошлого сезона со скидками до 70%. Пуховик от 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
5: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей только до конца июля. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
9: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
8: А что можно делать?
9: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
8: А официант и администратор?
9: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
8: То есть можно начать проще?
9: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
8: Нормально.
9: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.

Будешь сильный. Раз, два, три травочки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Ждем окончания чемпионата мира, а нашу футбольную коллекцию на этой неделе завершаем показом фильма под названием «Играй как Бекхэм». Именно его хочу рекомендовать сегодня, а речь, кстати, друзья мои, пойдет о женском футболе. В этой картине о девушке Джесс, которой всего лишь 18, и она твердо знает, что сделает ее счастливой. Футбольная карьера, как у знаменитого игрока Манчестер Юнайтед, да, Дэвида Бекхэма. Пока она гоняет матч в лондонском парке, доказывая соседским мальчишкам, что девушки играют в футбол не хуже ее родителей и многочисленные родственники, как и положено традиционной индийской семье, подыскивают для нее достойного мужа и строят планы о ее будущей карьере юриста. И вот однажды, во время очередной разминки, Джесс знакомится с Джулс, и та приглашает ее на тренировку в женскую футбольную секцию. Чем интересна эта картина? Тем, что сюжет нисколько не устарел, и наблюдать за тем, как развиваются истинно индийские страсти в европейском стиле, по крайней мере, необычно. Кстати, помимо футбола, конечно же, присутствуют традиционные индийские танцы. И их там, кстати, немало, сразу предупреждаю. В общем, я получил массу положительных эмоций, посмотрев этот чудесный фильм. И какое резюме можно вынести от просмотра? Наверное, такое. Настоящая мечта не бывает глупой. У всех она своя, и нужно идти к ней, несмотря ни на что, как делала вот это самое индийская девочка. Кино на вечер. Играй как Бекхэм. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: Средства будут направлены в приюты для животных. Ну, это, конечно, правильно. Создатели надеются, что копилка поможет привлечь туристов. Кстати, представителей Книги рекордов Гиннесса свинка уже привлекла. И ее официально признали самой большой копилкой в мире. Кстати, задаюсь вопросом, а сколько же понадобится времени и денег, чтобы заполнить все пространство этой удивительной копилки? Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27-29. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни ожидаются дожди.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Тактические игры для детей и взрослых. Тир, лук, командные игры. Лихие банды. Там, где игра становится событием. ТК «Маяк».

0: проспект Комарова 2/2.
1: Раздача скидок в мебельных салонах «Идеал». Диваны от 13 тысяч, готовые кухни от 9. Стол обеденный раскладной 2000 рублей. Акция до конца июля. Обустройте дом и дачу в «Идеале» на раздаче.
2: Нужен склад? Сделаем! Ангар или навес? Смонтируем! Промышленный непылящий пол? И это тоже к нам! Компания СПС. Ангары от 1900 рублей за квадратный метр. Звоните 38-38-04. 38-38-04.
3: Я больше не боюсь.
4: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
5: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
14: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
13: Прям так и написать?
14: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
13: А дальше?
14: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какое комбо собрать, какую акцию запустить.
13: Это уже похоже на нормального помощника.
14: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
15: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Дежурный час.
1: Всем еще раз привет, друзья. Спешу напомнить, что совсем немного времени остается до грандиознейшего шоу. 1 августа, напомню, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, дискотека СССР. А сегодня, буквально через несколько минут, слушайте интервью со знаменитой певицей Ингрид, которая также примет участие в этом концерте. Да, и, конечно же, послушаем ее лучшие хиты. Не пропустите! Очень скоро в нашем эфире певица Ингрид.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27-29. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни ожидаются дожди.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня».
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта Профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Едем на конкурс «Лучший многодетный водитель такси Омска» с сервисом заказа такси «Драйви». Оставляйте заявку на сайте водитель-омск.рф, участвуйте и выиграйте «Лада Гранта». 2 августа финал на Соборной площади. Аниматоры, подарки, гонки на электрокарах. Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы 53.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, в очередной раз спешу напомнить, что 1 августа в Ледовом дворце спорта города Санкт-Петербурга состоится грандиозное шоу «Дискотека СССР». И я с большой радостью хочу представить вам очередного участника, а точнее участницу. На связи с нами певица Ингрид.
2: Привет, здравствуйте, я Ингрид, певица.
1: Hello, Ингрид, я Андрей, ведущий радио Ваня. Вы родом из Италии. Все прекрасно знают, что это очень поющая и музыкальная страна. Расскажите, пожалуйста, на какой музыке вы выросли и кто произвел на вас наиболее сильное впечатление?
3: Я итальянка, да. Мне бы хотелось думать, что это самая музыкальная страна в мире, где мелодия — это сама жизнь. Я выросла в окружении звуков, опираясь на большую коллекцию винила моего отца. Эти записи познакомили меня со вселенной музыки, научили меня видеть красоту, чувствовать музыку еще даже до того, как понимать ее. И потом, вдобавок еще было кино. У моих родителей был кинотеатр, и мое детство прошло в темноте напротив экрана. Я могла смотреть один и тот же фильм снова и снова, не только ради истории, но и для музыки, благодаря саундтреку, который удерживает, подхватывает и остается с тобой даже после того, как свет возвращается в зал. Думаю, именно так для меня началась музыка.
1: Thank you very much, Ingrid. Ингрид, история гласит, что вы приняли решение стать певицей после просмотра многочисленных фильмов. Расскажите, пожалуйста, что это были за кинокартины?
3: Как я уже сказала вам до этого, да, это правда. Кино сыграло большую роль в этом решении. Я выросла, смотря фильмы, в которых музыка не была просто подложкой, она была душой истории. Я была глубоко захвачена такими фильмами, как «Новый кинотеатр Парадизо», «Амели» или «Триллерами Хичкока». Эти саундтреки остались со мной намного дольше, чем закончилась музыка. Музыка Эннио Морриконе, в частности, звучала словно голос, способный выразить то, что не могли передать слова. Я помню, как, сидя в темноте, я была полностью поглощена ощущением, что музыка обращается прямо ко мне. Это не было просто аккомпанементом, это направляло мои эмоции, формировало их.
1: Признаюсь откровенно, у вас отличный вкус, я как о кино, так и о музыке. Все прекрасно знают, что самый известный, престижный и очень популярный в России фестиваль «Сан-Ремо». Вы в 1994 году победили в конкурсе «Голос Сан-Ремо». Что для вас значит этот фестиваль и эта победа?
3: Вообще, это был не первый фестиваль, как вы знаете. Это было другое соревнование, проводимое в том же концертном зале театра «Аристон», где также начиналась моя карьера. Мой путь начался гораздо раньше. Я начала петь в церкви, когда была еще совсем мала. И потом я много училась. Брала много уроков пения, и со временем я стала специализироваться на выступлениях, играя на фортепиано, исполняя вокальные партии на конкурсах в Италии и за рубежом. А эти годы стали моей реальной основой, сформировали меня как артиста, научили меня профессионализму, дисциплине, гибкости и как взаимодействовать со слушателями в любом месте. Реальный поворотный момент пришел позже, в 2001-м, когда моя песня «Two for Two» стала хитом. Вот когда все действительно изменилось, и моя музыка дошла до более широкой аудитории. Так что тот фестиваль в Сан-Ремо был значимым, конечно, но это был всего лишь один шажок в большом пути.
1: Thank you, Ingrid. Друзья, я напомню, что на связи с нами сегодня певица Ингрид, участница грандиозного шоу «Дискотека СССР». Всех приглашаем 1 августа в Ледовый дворец Санкт-Петербурга.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, я напомню, что сегодня на связи с нами участница шоу «Дискотека СССР», знаменитая певица Ингрид. Hello, Ингрид, еще раз.
2: Привет.
1: Думаю, многим будет интересно услышать о том, когда вы в первый раз побывали в России и что произвело на вас наиболее сильное впечатление.
3: My first time in Russia was at the end of 2001.
4: Первый раз в Россию я приехала в конце 2001-го в Санкт-Петербург. Это был настоящий шок. Это была середина зимы. Температура вокруг была минус 20 или 23 градуса. Все ощущалось очень обостренно, особенно воздух. Но в то же время я была невероятно рада. Я приехала в страну, которая была загадочной для меня и всех моих коллег. Реально большая загадка, полная стереотипов. Я помню людей, которые двигались быстро через холод, бежали в своих пальто и специальных шляпах, которые мы в Италии называем бакко. Это было словно попасть в другой мир. Что поразило меня больше всего, это, конечно, холод, и его невозможно было игнорировать. Но больше этого — архитектура. Стоять напротив Эрмитажа. Я искренне считаю, что это одна из самых красивейших площадей в мире. Когда я там оказалась, все ощущалось почти нереальным, словно я попала внутрь картины. И то, чего я совсем не ожидала, это люди. Они теплые, гостеприимные. Это было так трогательно. И это был такой контраст, который не забыть. Леденящий холод снаружи и невероятное тепло вокруг меня.
1: Thank you, Ingrid. Я давно уже проживаю в Петербурге, но до сих пор очень люблю бывать в Эрмитаже и на Дворцовой площади. Кстати, в Петербурге проживает легендарная певица Эдита Станиславовна Пьеха. Ингрид, расскажите, как случилось, что вы исполнили кавер-версию знаменитой российской песни «Наш сосед», которую как раз исполняет Эдита Станиславовна?
3: В определенный момент мне предложили возможность создать современную версию песни вашей очень знаменитой певицы Эдиты Пьехи. Это была большая честь для меня, не только из-за самой песни, но и также потому, что у меня появился шанс встретиться с ней лично в Санкт-Петербурге посреди леса. Я помню, как приехала к ней в ее дом, где мы разделили поистине чудесный момент, пили чай, окруженные ее животными. Это было так. Милая большая собака с комфортом растянулась на диване, заняв почти все место. Такая теплая и сокровенная вещь. У меня до сих пор сохранились эти фотографии, и я очень ими дорожу. И я запомнила ее как невероятно элегантную женщину, умную, с прекрасным чувством юмора. Итак, я включилась в проект с большим удовольствием. Мне хотелось сделать песню более современной, при этом с уважением к оригинальному звучанию. Почти как когда вы даете новую жизнь чему-то, что уже столько лет любимо. И продолжить этот путь. И так и получилось, потому что в ходе концертов я всегда пою эту песню, все наслаждаются и поют со мной.
1: Друзья, не исключаю, что в шоу «Дискотека СССР» прозвучит эта знаменитая песня под названием «Наш сосед». Спасибо, Ингрид. Скажите, Ингрид, а знаете ли вы кого-то из российских исполнителей и знакомы ли с кем-то лично?
2: О,
3: За последние 23 года я много путешествовала по странам бывшего Советского Союза, и на этом пути я встречала и работала со многими российскими артистами и музыкантами, так что будет очень трудно перечислить их всех. С некоторыми из них мне посчастливилось исполнить дуэты. И если уж на то пошло, эти артисты даже делали каверы на мои песни тоже. Для меня это было приятно. Это всегда очень особенное чувство, потому что значит, что музыка путешествует, пересекает границы, приобретает новую жизнь в исполнении другого человека в новых традиционных костюмах и нарядах. Один из самых красивых аспектов этого пути, когда песня перестает принадлежать только одному тебе и становится частью общей истории.
1: Ингрид, спасибо за ответ. Друзья, напомню, на связи с нами участница шоу «Дискотека СССР», певица Ингрид, и мы вернемся после небольшой паузы.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, еще раз напомню, 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга шоу «Дискотека СССР». На связи с нами сегодня знаменитая певица Ингрид. Hello, Ингрид, еще раз.
2: Здравствуйте.
1: А скажите, Ингрид, а российская публика, на ваш взгляд, отличается от публики в других странах?
3: What I can say about the Russian audience is that paradoxically...
4: Что я могу сказать о русской аудитории? Это парадоксально. Это одна из самых теплых, что я когда-либо встречала. Я была особенно удивлена в Сибири, где я была так много раз. Чем дальше я продвигалась, чем холоднее и суровее становились условия, тем теплее оказались люди. Я также ощутила на себе минус 50 градусов в Якутске, и это остается самым холодным моментом в моей жизни. Это мой персональный рекорд. Пока что. Эмоционально это одна из самых теплых публик. Это чувствуется как температура снаружи и температура внутри абсолютно противоположная. Так что этот контраст я никогда не забуду.
1: Спасибо, Ингрид. Очень приятно, что вам по душе наша российская публика. А как вы считаете, чем объясняется такая огромная популярность музыки 80-х, 90-х и 2000-х?
3: I think... The extraordinary success.
4: Мне кажется, необычная популярность музыки 80-х, 90-х и ранних 2000-х, особенно танцевальной музыки, исходит из очень простой, но очень сильной комбинации. Она была эмоциональной, непосредственной и универсальной. Эти десятилетия находятся в особенном балансе. С одной стороны, сильная мелодическая составляющая песни, с другой, рост электронного продакшена сделал все более ритмичным, более физически ощутимым, связанным с телом. Это была музыка, которую чувствуешь моментально, без необходимости какого-либо объяснения. Это также было время свободы, оптимизма, период лучший, чем сейчас. И мир менялся очень быстро. И музыка отражала эту энергию, яркую, открытую, иногда наивную, в самом прекрасном смысле этого слова. Танцевальная музыка, в частности, стала своего рода глобальным языком. Тебе не надо понимать слова, тебе просто нужно почувствовать бит. И, может, это основное отличие от сегодняшнего дня. Музыка была создана, чтобы создавать глубокие чувства в моменте. Она была простой, но никогда поверхностной. И поэтому она до сих пор так живо сохраняется в памяти людей.
1: Thank you, Ingrid. Уверен, вашим песням на шоу «Дискотека СССР» будет подпевать весь зал. И в завершении... Пожелание всем, кто придет на концерт 1 августа.
3: I send you my greetings and I truly hope to see you very soon.
4: Я шлю вам свой привет, и я правда надеюсь встретиться с вами очень скоро. Увидимся 1 августа в Санкт-Петербурге. Это будет вечер полной музыки, эмоций и единения. Мне не терпится разделить это с вами.
3: До свидания, радио Ваня. Чао-чао.
1: Аривидерчи, Ингрид. Огромное спасибо. Будем с нетерпением ждать встречи с вами. Друзья, для всех еще раз напомню. На связи с нами сегодня была певица Ингрид, участница грандиозного шоу «Дискотека СССР». Всех ждем в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. 1 августа приходите непременно.

0: Погода. Спонсор выпуска – местные магазины «Сибирское изобилие».
1: Осипроцентр.
2: По данным синоптиков, завтра, 18 июля, в Омске солнечно, без осадков. Ночью до плюс 20, днем плюс 27-29. Ветер западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни ожидаются дожди.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Со вкусным хлебушком иди с любимою. За мясом свеженьким для шашлыков.
4: Всегда свежее мясо и ароматный хлеб из собственной пекарни в магазинах «Сибирское изобилие».
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Креветки королевские свежемороженные. 509,90 за килограмм. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51-Б.

0: Омск, встречай! Скоро открываем медийный дом на Маяковского, 23. По промокоду «Радио» в день открытия сет «Мидий» 649 рублей.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-51-28-716.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Привет всем, кто слушает радио Ваня. Друзья, сегодня в пятницу в Петербурге плюс 23 градуса. Завтра ожидается повышение температуры воздуха аж до плюс 27. И что же отмечать в такой день? Вы не поверите. День рождения кондиционера. Это не шутка. Именно такой праздник отмечается сегодня, 17 июля.
0: Пятое место.
1: Понятие «кондиционер» возникло в 1815 году, когда француз Жан Шабанес получил английский патент на способ кондиционирования воздуха и регулирования температуры в помещении. На практике идею воплотили спустя только 87 лет. В 1902 году доктор инженерных наук Уиллис Керриер сконструировал первый в мире промышленный холодильный автомат по специальному заказу Нью-Йоркской типографии. К этой дате и приурочили праздник.
0: Четвертое место.
1: Первые тесты проходили в кинотеатрах. В 20-х годах прошлого века компании стали устанавливать кондиционеры в залах, чтобы летом привлекать людей прохладой. Это даже повлияло на киноиндустрию. Маркетологи стали планировать громкие премьеры на лето, чтобы зрители прятались от жары в кино. Так появился термин «летний блокбастер».
0: Третье место.
1: Много лет лидерами по продаже кондиционеров были американцы. В конце 50-х, начале 60-х годов 20-го столетия их обогнали предприимчивые японцы, которые придумали сплит-системы, которые включают два блока – внешний и внутренний.
0: Второе место.
1: Африка – жаркая страна, ну кто бы спорил. Но поскольку в ней низкий уровень жизни, кондиционеров на континенте мало. Она занимает только пятое место по их покупке в мире.
0: Первое место.
1: Есть мнение, что именно кондиционеры отчасти сформировали традицию летних школьных каникул. Ну согласитесь, в жаркую погоду проводить занятия было просто некомфортно.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Как ни странно, речь сегодня пойдет о лудомании. Дело в том, что жительница американского Лас-Вегаса выходила замуж 14 раз. И для чего, вы думаете? Для того, чтобы выманивать деньги у своих мужей на азартные игры. По данным следствия, 33-летняя Дзяин Чен вступала в брак с новыми партнерами, после чего просила у них крупные суммы, ссылаясь на помощь больному родственнику в Китае. Как только деньги поступали ей на счет, женщина прекращала общение. Так вот, с марта 2019 года по май 2024 Чен оформила несколько браков в округе Кларк под различными именами. Одновременно она тратила денежки на азартные игры. Только за последний год женщина проиграла в казино, вы только вдумайтесь, более 300 тысяч долларов. Ее, конечно же, задержали. Она признала свою вину по делу о мошенничестве, связанном с фиктивными браками. Мне, честно говоря, немного досадно. А почему ничего не говорится об этих самых обманутых мужьях? Хотя на их месте, наверное, я бы тоже промолчал. Ну, кому хочется признаваться в том, что вас облапошили вот таким вот способом? И как всегда, друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
3: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Реклама на радио Ваня.
1: В гипермаркете низких цен «Маяк». Акция июля. Бумага туалетная «Папия Платинум». 8 рулонов. 249,90. Держим курс на «Маяк». Кирова 53, Мира 69, корпус 3, 22-го партъезда 51Б.
2: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
3: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
4: А тебе никто не знает.

0: дождь и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, радио Ваня.
1: Солнце тушит на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Ждем окончания чемпионата мира, а нашу футбольную коллекцию на этой неделе завершаем показом фильма под названием «Играй как Бекхэм». Именно его хочу рекомендовать сегодня, а речь, кстати, друзья мои, пойдет о женском футболе. В этой картине о девушке Джесс, которой всего лишь 18, и она твердо знает, что сделает ее счастливой. Футбольная карьера, как у знаменитого игрока Манчестер Юнайтед, да, Дэвида Бекхэма. Пока она гоняет матч в лондонском парке, доказывая соседским мальчишкам, что девушки играют в футбол не хуже ее родителей и многочисленные родственники, как и положено традиционной индийской семье, подыскивают для нее достойного мужа и строят планы о ее будущей карьере юриста. И вот однажды во время очередной разминки Джесс знакомится с Джулс, и та приглашает ее на тренировку в женскую футбольную секцию. Чем интересна эта картина? Тем, что сюжет нисколько не устарел, и наблюдать за тем, как развиваются истинно индийские страсти в европейском стиле, по крайней мере, необычно. Кстати, помимо футбола, конечно же, присутствуют традиционные индийские танцы. И их там, кстати, немало, сразу предупреждаю. В общем, я получил массу положительных эмоций, посмотрев этот чудесный фильм. И какое резюме можно вынести от просмотра? Наверное, такое. Настоящая мечта не бывает глупой. У всех она своя, и нужно идти к ней, несмотря ни на что, как делала вот это самое индийская девочка. Кино на вечер. Играй как Бекхэм. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Колумбийцы удивили. Город Ракира известен своими гончарными традициями, но теперь он прославился и кое-чем другим. В городе появилась удивительная достопримечательность. Гигантская свинья-копилка, построенная из глины, бетона и стальных конструкций. Все желающие, кстати, могут войти внутрь этой необычной скульптуры. Там находится небольшая выставка, посвященная истории местных глиняных копилок. Ну и, как положено, у свиньи имеется специальная прорезь для монеты, и любой человек может опустить туда денежку. Все собранные таким образом средства будут направлены в приюты для животных. Ну, это, конечно, правильно. Создатели надеются, что копилка поможет привлечь туристов. Кстати, представителей Книги рекордов Гиннесса свинка уже привлекла, и ее официально признали самой большой копилкой в мире. Кстати, задаюсь вопросом, а сколько же понадобится времени и денег, чтобы заполнить все пространство этой удивительной копилки? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.